там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.

0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное морнинг-шоу на Топ-радио.
2: Доброе утро, страна! И вот уже 10 августа на календаре. Надеюсь, ваши выходные были потрясающими, замечательными, солнечными.

понедельник. А для меня, честно говоря, в моем словаре прям самое-самое нелюбимое. Но ничего, ничего, мы справимся с этим. Не впервой, как говорится, друзья, не впервой. А поэтому, что для этого нужно? Тут еще и погода у нас пока что хорошая. Конечно, в ближайшее время мы

0: 6. Ветер юго-западный, западный до 5 метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Sталмец.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом Сталмец, давай.
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 16 августа куриное филе Тяково 2,69 и сливочное масло Залта только 99 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
4: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half Price veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half Price!

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Ну, доброе утро, Никиточка, ты тоже. Ну, как ты, мой дорогой?
2: Солнечно.
1: Как ощущение? Солнечно, приятно,
2: нравится.
1: Хорошо.
2: Сегодня
1: все
2: какое число-то уже? Число-то сегодня какое?
1: Все нравится, ты уверен?
2: Ну, конечно, нет. Есть вот это, всегда есть вот это вот. Но... Однако оно весьма тоже интересно и увлекательно, зависит от того, как отнесешься. Я всегда повторяю, у самурая нет цели.
1: Есть только что?
2: Есть только закусочные по дороге. Зашел, взял кофейку, сказал коничева, всем улыбнулся, блеснул катаной и ушел дальше
1: и
2: в прерии.
1: И будем... Слушай, наш радиослушатель тут похвастался, Паша, о том, что в конце командировки приедет его жена. Он говорит, и мы планируем поехать в Цугшпице. Да. Он говорит, это самая высокая гора на территории Германии, на границе с Австрией, недалеко от Швейцарии. И прислал соответствующие фотографии. Паш, ну здесь невероятно красиво. Невероятно красиво.
2: Скажите, Никита, это же Австрия. Вероятно, там ходят парни в шортах на подтяжках и говорят, вот такие вот есть, да, ребята?
1: Ну, если это Швейцария, там точно должны быть очень красивые коровки, которые, если вы будете спать в палатках, будут вам обязательно мешать. Поэтому, если что, беруши. И, кстати, поделитесь, да, где вы, что с ночлегом? Я знаю, что в Германии, Австрии и Швейцарии такие, знаете, с природой, типа, ты посмотри, но...
2: Но есть.
1: Иди-ка ты в свой номерочек. Ни в коем случае нигде не оставайся. Но вот мне интересно, уточнил ли ты эти правила отдыха, раз уж так вы запланировали. В общем, поделись, буду рада.

0: Everybody dance with me and you.
1: Также без этого, слушай, но вообще тебе когда-нибудь кто-нибудь говорил, вот это вот хватит, Никита, ходить вот до буквы ЗЮ, давай выпрями спину, плечи.
0: Все время об этом думаю, да, это...
1: Это твоя проблема или не твоя проблема?
0: А мне кажется, у нас каждый второй, если сидячая работа, например.
1: Это у нас не первый, тот у нас второй. Все правильно, как Олега пела. Да, да, да. А тут провели исследование в одном из очень уважаемых университетов. И оказывается, ну, они, по крайней мере, они обнаружили связь между положением твоего тела, твоим настроением и... поведением при принятии вот важных решений.
0: То есть, если ты кособокий, то ты, скорее всего, в плохом настроении и дурацкие решения принимаешь.
1: Слушай, но взяли только 200 студентов, это, конечно, немного. Сотрудники тоже там участвовали
0: различные. Остальные не пришли.
1: Они говорят, извините, да, у нас сколиоз, мы...
0: Извините, мы вчера аппликатором Кузнецова баловались.
1: Прикладывали его к разным местам. У нас еще пупырки не прошли, мы поэтому стесняемся.
0: Кстати, руки вверх, это массажный пистолет.
1: Я уж бегала, ты им пользуешься?
0: Да, регулярно.
1: Молодец какой. Итак, значит, ученые изменили условия рабочих мест для того, чтобы там правильно эксперимент тот самый провести. И что оказалось? Оказалось, что, сейчас тебе скажу, подожди, что, значит, осанка как бы сама по себе не способна радикально вот изменить поведение или самочувствие человека. Но вот при этом результаты эксперимента указывают на возможную связь именно положения тела с эмоциональным состоянием. Что если человек более такой вот выпрямленный, да, получается,
0: осанистый, красивый.
1: Да, и вот, знаешь, вот такой, на которого мамочка смотрела бы, такая, молодец, сынок, вот молодец, сынок.
0: Он уже осанист.
1: Пора на танцы. Знаешь, вот те, кто танцами занимается, у них вот такая осанка идеально. А, вот они как бы более уверены в себе. А если ты вот эта буквочка ЗЮ, если плечики пошли вперед, если спинка вот такая кругленькая, то, возможно, твое эмоциональное состояние вообще не такое.
0: Слушай, так может вообще все наоборот. Люди не в хорошем настроении, потому что они это самое...
1: Да, осанятся, приосанятся.
0: Они осанисты, потому что у них хорошее настроение.

знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: metra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Вау, ничего себе приложение! Подвесное кресло Домолетти 79,99. Шестиместный комплект садовой мебели 299 евро. Катушка с шлангом Гардена всего 199 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 августа в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
3: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.

5 минут на улице Хрусталь. Там небольшая пробка. Пока что до 5 минут. И со стороны границы дополнительные 5 минут. На Ладголос, на подъеме на Южный мост тоже уже зафиксирована пробка. Но небольшая. Пока что тоже примерно 5-7 минут. На улице Перновас, около Гейзенкалнс, почему-то существует некоторая пробка в сторону Замитанского моста. Тоже примерно 5-7 минут, не больше. Это все пробки на данный момент. Пока что мы совершенно спокойно можем отправиться в направлении улицы Лейлербес, там пробки не наблюдаются. Ну, наверное, на улице Даугавгривас единственное, что вам нужно иметь в виду, что да, 10-минутная пробка там уже существует со стороны улицы Буля, пока что пробок нет. Если ты заметил что-то на дорогах нашей страны, обязательно сообщай об этом на наш WhatsApp 25 0 3 7. Всем доброе утро!

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Да, друзья мои, так, сэкономили на дикторах. На чем еще мы сэкономили в этой жизни? Пока что ни на чем. Главное не экономить на своем хорошем настроении.
2: Да, это правда. Знаешь почему? Потому что если на дикторе сэкономил, деньги остались, и ты можешь их потратить на подарки. А если сэкономил на хорошем настроении, что тебе осталось? Вообще, это как, например, вот Bluetooth, да?
1: Да.
2: Приобретаешь автомобиль с Bluetooth, и машина у тебя работает, например, хорошо, здорово, катается из пункта А в пункт Б, тебя возит.
1: Да.
2: А Bluetooth работает как захочет.
1: Ой,
2: пока подключился. Сейчас он работает, потом нет у него тайм-аут, тебе нужно постоянно забывать, вспоминать сети.
1: Ой, ну здесь нужно срочно психовать и вызывать мужа. И говорить, сделай что-нибудь!

0: Я за тебя выходила. Зачем вообще?
1: Да.
0: А ну-ка давай, бери кирку, бери пассатижи и чини мой Bluetooth. Понял?
1: Конечно, все именно так.
0: Да,
1: все именно так, друзья.
0: Верно.
1: Будем надеяться, что техника работает исправно во всех направлениях. Что бы ты ни взял сегодня в руки.
0: Боритесь за ваши права. Мы на вашей стороне.

0: Америка! А дальше не по... Синий трактор едет к нам, знаю. Мне кажется, на песне Шакиры очень хорошо подошло бы.
1: По ну, давай попробовать, посоветуем. Ну, кстати, синий трактор, возможно, больше заработал, чем Шакира, но не знаю.
0: В смысле?
1: Ну, я думаю, не без этого.
0: А после развода...

0: Ее платят, да. Но то вот есть... эти сочетания, они очень странные бывают. Например, еще есть, вот пример, реальный.
1: А у нас в аудитории, кстати, довольно много таких ребят.
0: Конечно, много. И даже если ты сам не являешься таким, то наверняка среди твоих друзей и знакомых тоже есть своеобразное странное сочетание. Например, я тебе тоже расскажу.
1: Пожалуйста.
0: Вот электрик.
1: Электрик.
0: Да? Все. Днем электрик.
1: Электрик Иосиф.
0: Вечером.
1: Так.
0: Вечером банщик. Ритуалов всяких, знаешь? Вот сейчас очень популярна вообще
1: банный
0: баня.
1: Ритуалье.
0: Да,
1: ритуалье.
0: Да, в Латвии вообще это стало на самом деле таким культом.
1: Да.
0: В хорошем смысле этого слова. Уже не просто тебя тут веничком
1: полупи. Кипарисовые веники.
0: А это как душу
1: правильная
0: свою.
1: Температурочка.
0: Не только свое тело помыть, но и душу. Понимаешь? А сочетание
1: сауне,
0: странное.
1: В сауне вместо камней аметисты.
0: Возможно, да.
1: Сразу
0: точно,
1: дорого.
0: Точно экономит на электричестве.
1: Угу. Потому что гренка не может стоить 800 евро, а крутон может.
0: Вот, поэтому, друзья, мы говорим сегодня про своеобразные интересные сочетания в одном человеке прекрасных двух профессий.
1: Именно профессии?
0: Ну, профессии работ.
1: Угу. Хорошо, пришлите нам на 25037.
0: Вот обсудим, у кого какие.

0: Sony Fadera, Feel Again. MK, Poppy Bascom, Zone. Дамы и господа, Шабузи, собственной персоной, Бар Сонг. Все песенки, как кристаллы Сваровски, только на топ-радио.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Теперь в Weekend школьная одежда, обувь и рюкзаки со скидками до 30%. Доставка в течение 3 рабочих дней.

0: Люди выбирают себе профессию, потом время идет, и ты начинаешь смотреть на другую профессию. Всегда нравится то, что у других это то, как человек устроен. Вот, например, работаешь ты массажистом.
1: Да.
0: Victoria's Secret. Специальный человек, который ответственен за то, чтобы модели Victoria's Secret
1: хорошо.
0: Были
1: расслаблены, вот,
0: осанистые. Мы уже об этом сегодня говорили.
1: Да.
0: Хорошая осанка, хороший вайб, правильно?
1: Да, однозначно.
0: А тебе же?
1: Обязательно, ты же модель, ты же туда-обратно ходишь.
0: Ну, конечно. И так это тебе надоедает.
1: Ты думаешь?
0: Четыре смены этих, Виктория.
1: Не все устают, на самом деле.
0: Первая,
1: это непростая
0: вторая,
1: работа.
0: Первая, третья. Ну, а говорят, а сегодня сверхурочная, Сережа не вышел, сменщик твой, да? И Валера в результате.
1: Манекенчик назовешь.
0: 10 смен подряд.
1: Так не бывает. Ну что ты придумываешь, Никит? Нет, так не бывает. А что ты, если бы ты хотел эту историю привязать к нашему интерактиву, то это должен бы говорить, что модель Victoria's Secret отработала. Три смены свои вот эти по подиуму отходила.
0: Потом, на шпильках
1: хоп,
0: вот эти.
1: Да, на шпильках. Потом хоп, и в магазин пошла работать продавцом.
0: Ну подожди.
1: Тогда подходит.
0: А что
1: объединяет
0: если?
1: Она две профессии в себе одной.
0: Ну да, но тут-то суть в том, какие у нее профессии, да?
1: Вот,
0: то есть
1: да.
0: Одно дело, а если, например, чухальщик панц должен быть еще человек, который пингвинов поднимает, да? То
1: да,
0: есть,
1: конечно.
0: Хочется таких вот профессий интересных. Вот
1: подожди, а вот тебе неинтересно, смотри, наш радиослушатель написал о том, что по будням он пожарный, а также экскаваторщик, а по выходным работает еще таксист.
0: Максимально круто.
1: И причем здесь
0: но
1: получается...
0: Это, но такси это для души.
1: Да, однозначно. Да, я же правильно понимаю, что ты разъезжаешь по всему городу на такси и рассказываешь о том, что вообще ты не таксист. Все это ты делаешь для души. У тебя бизнес серьезный. Был, по крайней мере. Сейчас пока что...
0: Представь ситуацию.
1: Да.
0: Выходишь на работу такси и внезапно понимаешь, что ключи перепутал. Дома остались таксишные, а у тебя от экскаватора. А возвращаться уже поздно. И
1: такое
0: ты едешь,
1: явно бывает.
0: И человек, который вызвал такси, да, к нему вместо Peugeot какого-нибудь или экскаватор приезжает.
1: Вот это
0: садитесь,
1: история.
0: Пожалуйста, довезу вас.
1: Главное, не используйте государственный общественный транспорт. Все остальное можно. А мы сегодня обсуждаем то, как люди в себе совмещают несколько разных, часто бывает, профессий, даже, ну, как бы, такие одни из самых странных сочетаний, которые тебе встречались на твоем пути. А может быть, у тебя у самого такой личный опыт. Все стороны наш WhatsApp 2-5-0-3. Top Radio. We love summer.

0: никакого конкурса. Ну, ты видишь, фонд для конкурсов включил, я сразу, у меня автоматически...
1: Я понятия не имею. Я как обезьяна это с гранатой. Вот на эту кнопку. Ох, помнишь, как в мультике в детстве? What does this... Look what this button do.
0: Мы пока что с конкурсами притормозим. Итак, сегодня обсуждаем странное сочетание профессий у одного человека, имеется в виду. У одного. То, что есть разные на свете профессии, это мы знаем. Это мы все умеем.
1: Конечно.
0: Вот, чтобы в одном человеке вот так вот совмещалось. Итак, наш слушатель прислал. Итак, доброе утро. Он говорит, я днем работаю в детском реабилитационном центре, составляю деткам реабилитационные программы. А по вечерам, как ты думаешь, чем он занимается?
1: Модель.
0: Нет, не модель. Он говорит так, я барменю в хорошем баре.
1: Так все говорят, что в хорошем баре это.
0: Ты, кстати, ты знаешь, что это потрясающая профессия сама по себе?
1: Реабилитация или бармен?
0: И то, но бармен точно.
1: Ну, в принципе, барменом работать, мне кажется, нашему...
0: Я реально знаю людей, которые это делают, вот прям реально для души. Они берут несколько смен в месяц, общаются так с людьми, сами вообще не пьют, а просто вот именно общаются.
1: Побарменить за стойкой, да, для эстетики?
0: Да, да, вот причем эти. У меня есть вот буквально недавно мне рассказали про знакомого.
1: Локоточек на дубовую положить.
0: Это у кого-то начальник, который является таким большим-большим начальником с большой-большой зарплатой, которому, в принципе, деньги вообще не нужны. И это тоже его хобби.
1: Просто вот нравится, как я выгляжу в этом барменском переднике, да?
0: Во-первых, передник нравится, во-вторых, вообще-то делать коктейли, это тебе искусство, это не просто тяп-ляп туда, не знаю, что закидал, льда добавил, и, пожалуйста, пейте вот это все. Это все серьезные вообще-то тонкости.
1: Это значит, что у тебя есть доступ к действительно хорошему бару, да?
0: Тоже да.
1: Потому что должны быть, ну, во-первых, ассортимент должен быть хороший, чтобы делать коктейли.
0: Я прям даже думаю, что у меня бы получилось. Это, может быть, вполне была бы моя бы работа.
1: Да, серьезно?
0: Мне очень нравится, да. Несколько раз я даже... Ну, короче, когда ты...
1: Но ты понимаешь, что бармен больше должен слушать, чем разговаривать,
0: Наташа? Вот эти проблемы, да.
1: Это теневая сторона профессии.
0: Да. Ну, тут, может быть, когда-то, рано или поздно, свой рот я смогу закрыть.
1: Ага.
0: Ну, и тренироваться надо. Ну, что ж.
1: А ведь это выглядит как концепт. Бар наоборот. Где люди приходят не выговориться, а именно что послушать. Бармен, стендапер, да? Вот это... Налил... Что там... Какой-нибудь доктор Пеппера налил всем?
0: Когда-нибудь я получу свой коктейль с этим болтуном.
1: Подожди, еще буквально парочку анекдотов. И тогда, да, конечно, тогда можно.
0: Друзья, странное сочетание профессий в одном человеке обсуждаем сегодня. Делитесь своей личной историей. Ну и, может быть, кого-то из друзей, знакомых тоже задавайте смело. 2-5-0-3-7.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии переменная облачность. В Курзуме сохранится ясная погода без осадков. В Латгале ожидается дождь и гроза. В центральной части страны и столице пройдут дожди. В восточном Видземе без существенных осадков. Температура воздуха Курзуме до плюс 22. В Латгале 29-31 градус. Ветер юго-западный, западный до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Tev skorā!
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
3: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
4: Снижаем цены на мясные продукты. В магазинах Lidl с понедельника. Нарезанный свиной бекон горячего копчения 100 грамм 95 центов. Свиные колбаски 400 грамм евро 99. И вареная колбаса со шпиком 600 грамм 2,99. Lidl стоит того.
5: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.
6: Take to
7: Veikalo Stop vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Stop par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Stop loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Top! Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz āķi savu piegari.
10: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30.

0: Ну, это же просто замечательно. Сегодня какой день? Я что-то как-то...
1: Сегодня понедельник, 10 августа, если что, на календаре.
0: Извини, пожалуйста, да. это что у нас? Это для конкурса?
1: Да, это для конкурса.
0: Ну, давай сыграем.
1: А у тебя есть игра?
0: Есть.
1: Давай, хорошо.
0: Я считаю...
1: Я, конечно, Никит, боюсь, когда вот ты, знаешь, несогласованные такие действия. Вот
0: я сам себя, серьезно.
1: Я тебя боюсь, но итак, мы справимся.
0: Давай, кулачище. Давай, окей, выставляй, давай. Выставляй кулачище.
1: Подожди, сначала скажи, что будет мне подарком.
0: Скидываемся на камень, ножницы, бумага.
1: Окей.
0: Во-первых, это уже хорошо. Во-вторых, сейчас...
1: Я не люблю скидываться, но ладно.
0: Сейчас просим наших радиослушателей прислать вашу ставочку.
1: Да? Кто победит?
0: Кто победит?
1: Ты или я?
0: Да. Делайте вашу ставочку. Играем чисто на Азовский банк, да, то есть на интерес, вот. А если формат зайдет, тогда...
1: Хорошо, давай заранее тогда. Вот я знаю, всегда сыпалась по всем вот этим вопросам. Значит, как мы тогда? Камень, ножницы, бумага, ЦУЕФА или как?
0: Ну, давай камень, ножницы, бумага, ЦУЕФА.
1: Вот
0: давай,
1: так, да?
0: Да, все, давай, кулака. Ну,
1: давай.
0: Наталья.
1: Камень, ножницы, бумага, ЦУЕФА.
0: Ты победила. Друзья, если вы ставили на Наталью Горбачеву... Ой, смотрите на нее. Один раз выиграл. Как говорил Майкл Джордан, любой может обыграть любого. Посмотрим, как ты сделаешь это второй раз.
1: Нет, второй раз я не играю.
0: Дальше уже только за деньги, дорогие друзья.
1: Пускай будет и так, слушай. Никитка, а какие вот ты такие вот... Хорошо, ты понятно, что одна из твоих профессий — это такой выдумщик.
0: Причем, чем банальнее выдумка, тем интереснее. Согласись.
1: Выдумщик балагур. Хорошо. А вторая, была ли у тебя приличная профессия в твоей жизни?
0: Никогда.
1: Нет?
0: Все приличные профессии мимо. С чем бы я ни пробовал заниматься? А я много чем пробовал.
1: Ну,
0: я
1: расскажи, ты наверняка, не знаю, продавал какие-нибудь кулеры. Ну, что-нибудь такое.
0: Кулеры?
1: Да.
0: Нет. Я раскладывал товары в магазине по цвету, по полочкам. Давно, правда, больше 20 лет назад.
1: Да. Я знаю, что ты в караоке-клубах работал.
0: До сих пор с удовольствием. С удовольствием. Любовь, похоже, а я... И все вместе...
1: Еще в караоке это определенный вид заболевания, я считаю, но ничего.
0: Ну, тут интереснее как раз
1: это
0: вот чем,
1: когда, ты понимаешь,
0: чем лечится, чем
1: я,
0: лечится
1: я
0: интереснее.
1: Я просто с этими людьми очень много тоже работала, я организовывала мероприятие в караоке, и так. Ты просто, я вот разговаривала с ребятами, они говорят, а мы кайфуем. Когда не самые трезвые люди начинают ужасно петь, они говорят, а мне нравится. Я говорю, как тебе может нравиться, это же ужасно.
0: Ну, это уже правдив фаварм.
1: Нужно покидать помещение сразу же. Они говорят, не, нормально, вот ничем хуже. Вот тем прям, вот они прям кайфуют. Я говорю, да ты извращенец. Они говорят, а я не отрицаю, я пойду в караоке работаю.
0: Да, хорошо. Ну-ка, Наташ, давай.
1: Теперь он, я не знаю, такую песню.
0: Пьяный по твоей вине.
1: Бочка,
0: двоечник!

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправы и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Выгодное предложение уже в Бунецкий АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецкий АБЦ.
3: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo krāvas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
8: Вау, ничего себе предложение! Офисный стул 99 евро, письменный стол Домолетти 39,99, рюкзак всего 4,99. Касинукай. Предложение действует до 12 августа в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
9: В августе в аптеках Апотека скидки на солнцезащитную косметику. Скидка 50% на солнцезащитную косметику Авене и 45% на солнцезащитную косметику Бабе и Издин. Для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках Апотека.
10: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Кока-кола Фанта или Спрайт 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
11: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Маленький реалити-чек нужно провести. Сегодня понедельник, начало новой недели, и совсем скоро. Мы знаем, как стремительно жизнь мчится, особенно летом. Совсем скоро будут и выходные, и пятница наступит.
2: Подожди, еще куча дел до этого. Давай немножечко притормозить.
1: А ты прошлый-то понедельник,
2: а помнишь? Ты сразу говоришь про выходные. Ну какие выходные?
1: Какие выходные? Очень даже.
2: Тебе только выходные интересуют в этой жизни? Ты на выходных работаешь.
1: У меня выходных нету,
2: когда
1: поэтому...
2: Когда тебя вообще интересуют?
1: Интересует то, чего нету, мне кажется, нет, это нормально. Нормально. Как раз с другой стороны, вот так вот проснешься утром, делать нечего, идти никуда не хочется,
2: да,
1: денег
2: нет.
1: Вот... Ну, конечно.
2: Это когда у тебя по воскресеньям нету денег?
1: Ты же вчера все прокутил.
2: Потому что суббота была хороша,
1: я делал этот, make it rain.
2: Девчонки, берите все, что хотите, включая меня.
1: Как у рэперов, берешь это, стопочку и начинаешь вот так вот хап-хап-хап-хап в разные стороны.
2: Ну, стопочка у тебя поменьше, я думаю.
1: У меня из банка приколов стопочка.
2: Ага.
1: Да-да-да, я просто хотел сказать, что прошлый понедельник и нынешний понедельник, они чем-то очень похожи, потому что это всегда начало нового рабочего цикла, но каждый раз ты начинаешь с новой установочкой. И вот очень важно к завершению недели просто напомнить себе о том, как она...
2: Сделать определенные выводы?
1: Нет, это звучит слишком академично.
2: Да.
1: Но вообще здорово иметь при себе листочек бумаги, периодически написывать то, что у тебя происходит в жизни.
2: А кто-нибудь вообще вот эти дневники еще пишет себе?
1: Для того, чтобы
2: помнить свои мысли, которые были буквально полгода тому назад.
1: Ну, если ты Бунин,
2: Наташа,
1: пожалуйста.
2: Наташа, послушай меня.
1: С другой стороны, вот дневники бывают, их же тоже нужно уметь вести. Это нужно каким-то образом структурированно
2: и регулярно.
1: Но...
2: И регулярно.
1: А тут бывает, откроешь свою какую-нибудь старую записную книжку и смотришь, а у тебя там вот страница полностью в каляках-маляках.
2: А ты даже слова не дописал вообще.
1: Не дописал слово. Смотришь, господи, какой уродский почерк. Какие еще есть мысли? Ничего конструктивного.
2: То есть такого, что ты открыл, прочитал, ты думаешь, вот была я, вот молодец.
1: Какие стихи писала, да. Вот так и час тоже эфирный к концу подходит. С чего начинался?
2: Чем закончил?
1: Тоже были вайбы, верно?
2: Куда покатился?
1: А новый вот-вот начнется,
2: ребят.
1: Давай,
2: лови его.
1: Let's go.

стороны Буля примерно 15 минут. На Лейла без пробка до 10 минут. Переходит 10-минутное затруднение на Калнце. Мановатого мосту тоже пробка вас встречает. Ну и потом на Валдемара дополнительно. На путепроводе Карля Уманегатва достаточно классическая ситуация. Однако сейчас уже немножечко выходит за свои берега. Более получаса ты потеряешь в этой пробке. Если есть возможность ее избежать, то лучше, наверное, так и поступить. На улице Круспилс на данный момент до 15 минут. За стороны улицы Гранита до 10 минут. На улице Лубана в сторону Катла Кална пробка до 10 минут. Также зафиксирована пробка на улице Привипас. Здесь у нас перед Густава Земгала до 10 минут. А со стороны Густава Земгала пробка тоже примерно 10 минут, не больше. Если ты заметил что-то на дорогах нашей страны, обязательно расскажи об этом нам на наш WhatsApp 25037, а я уже поделюсь со всей страной. Пожалуйста, будь внимателен за рулем, не создавая аварийных ситуаций.

платим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: А есть такое, что были классные выходные, иногда не хочется вообще возвращаться к реальности.
2: Когда так не было-то вообще?
1: Да, только так и бывает по понедельникам.
2: Это же безделье. Обожаю безделье. Ничего не делать, это прям мое. Мне кажется, каждый хорош в чем-то своем. Знаешь, у каждого дела запах особый. В булочной пахнет тестом и сдобой.
1: Рядом с тобой безделием? Что это за запах?
2: А конец стихотворения. Сколько не душится лодырь богатый, очень неважно, он пахнет, ребята. Ну, как кто автор? Джанни... Молодец, Радари, совершенно верно.
1: Джанни Радари, ты
2: все знаешь.
1: Ты перевел?
2: Я хочу поставить тебе высшую оценку по знанию итальянской литературы. Ты молодец. Ты знаешь... Или ты никогда не слышал? Слушай.
1: Блин, Никита, у тебя, конечно, талант хвалить ни за что. Это вообще приятно. Если бы этим талантом обладал мой отец, возможно, у меня было бы намного меньше психологических травм. Но, к сожалению...
2: Ну, давай я тебя поругаю за то, что ты...
1: Любая из оценок недостаточно.
2: Давай тебя поругаю за то, что ты говоришь слово «ни за что».
1: «Ни за что».
2: «Ни за...» Так говорят, да?
1: Да, а тебе не нравится? Это только когда вот очень хочешь...
2: Теперь нравится!
1: Очень хочешь создать определенный акцент безграмотности для того, чтобы грамотно звучать.
2: «Ни за что». А ведь у каждого из нас в лексиконе есть какие-то такие словечки, которыми пользуется только он.
1: Ну, «ни за что» — это всегда используется вот в контексте, когда какой-то обидный момент, но ты...
2: «Ни за что».
1: Да, вот ты говоришь, ну это «ни за что» вообще.
2: Я впервые сталкиваюсь. Правда, правда.
1: Да.
2: А ты не из Латгалии случайно?
1: Нет.
2: Потому что у нас, конечно, широка страна моя родная, но я никогда не сталкивался со словами, которыми пользуются жители Латгалии.
1: Давайте, нам нужны жители Латгалии, прошу вас.
2: Я думаю, что у нас довольно много аудитории.
1: Похвастайтесь.
2: Смотри.
1: Там есть свой словарь.
2: Во-первых, файна.
1: Это что такое?
2: Как ты думаешь, что описывается словом «файна»?
1: А, типа, что все окей, файн, да, все окей, классно, да.
2: Еще столкнулся со словом «мастерка», это классное слово.
1: Это
2: флисочка такая, да.
1: Кофточка такая спортивненькая, на молнии обязательно.
2: Обязательно, да.
1: Да я все знаю.
2: Так я говорю...
1: Я и твоего радаре, видимо, знаю. Класс! Доброе утро, страна! Я считаю, что именно с таким ощущением нужно просыпаться. Я знаю все об этой жизни! А потом у нас уже вот так вот face map table, то вот уже Наташенька, да не все ты знаешь.
2: И за перья до закоса.
1: Да, оттаскает опять.
2: Добро пожаловать в понедельник, ребят.

0: Вовочка! Ходила на симпозиумы, где...
1: Все кричали, диджей... повыше ручку!
0: Ручку повыше! Понедельник!
1: Тесно с Ларокой?
0: Видишь, как ты здорово разбираешься в культурной жизни столицы, Наташа?
1: Ты слишком много меня нахваливаешь.
0: Ты слишком...
1: Вы посмотрите, Никита, нельзя быть таким человеком.
0: Слишком много слишком нахваливаешь.
1: Нельзя так. Нельзя. Нельзя. Тебе нужно, понимаешь, тебе нужно...
0: Скучаешь по фану, смотрю, скучаешь.
1: Тебе обязательно нужно чередовать пряник и кнут.
0: Не, ты чего?
1: Ты меня закормишь пряниками. Эндрю придет, я ему скажу, что ты сказал?
0: У меня гипотеза.
1: Мне говорили, я прекрасно разбираюсь, в чем я там разбиралась до этого.
0: У меня гипотеза на тему того, как люди, которые говорят тебе, о, я скажу гадость в лицо, но зато я правду скажу.
1: Да, ну, кстати.
0: Я считаю, что это...
1: Невоспитанность?
0: Да это садизм просто. Ну, серьезно?
1: Да.
0: Почему именно ты должен быть человеком, который всем правду говорит?
1: Ну, да. Почему ты берешь на себя этот труд?
0: Да просто общество держится на чувстве такта, mm-hmm. и можно даже сказать на белой лжи, когда
1: да.
0: ты мог бы сказать человеку неприятную вещь для того, чтобы прокламировать свою вот эту вот
1: правду.
0: Силу характера. Скажи нормальную вещь, помоги, ну серьезно, ну почему нужно обязательно быть тем, кто рубит правду матку? Вы понимаете, что в обществе таких людей все больше и больше.
1: Которые что... считают, что нужно рубить правду матку?
0: И у меня даже есть аргумент, почему так? Почему так получилось? Да из-за интернета.
1: Потому что сейчас можно бы в комментариях все написать, и тебя никто не... А ты же пишешь от своего аккаунта.
0: Да, но это бесплатно. Это понятно, но это уже мышление третьего порядка. Ты уже в третью очередь задумываешься о том, что тебя по аккаунту, по IP вычислят, к тебе приедут Джей Молчаливый Боб.
1: По ID?
0: Это ведь бесплатная трибуна, на которой человек может говорить все, что ему взблагорассудится. И на первом уровне мышления ему ничего за это не будет. Именно поэтому я... Данную мне властью в этом самом средстве массовой информации говорят о том, что надо людям больше хорошего говорить.
1: То есть ты за то, чтобы людям больше хорошего говорить?
0: Я за то, чтобы
1: и
0: говорить людям больше.
1: И поменьше плохого?
0: Во-первых, я радиоведущий, конечно. Да. Мне не платят зарплату за то, что я плохое говорю.
1: А подожди, тебе и не платят за то, что тебе вообще не платят? Никак?
0: Подождите. Я считаю...
1: Еда — это тоже оплата.
0: Я считаю, что еда — это тоже оплата. И еще вопрос. Когда паспорт вернете?

0: 30. mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Blum Luminor LV.
1: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Никит, а могу личный вопрос тебе задать?
2: Я думаю, что да, но...
1: Не хотелось бы, да?
2: Не по себе, конечно.
1: Ну ты держись, смотри.
2: Это как-то связано с тем, что я тогда творил?
1: Нет. А это связано с тем, что я понимаю, что ты человек очень добрый и очень мягкий. И, может быть, во многих моментах слишком где-то мягкий.
2: Как простокваша.
1: Да, простокваша, да. Я не про это. Я не про физиологическую твою часть, а больше про психологический контент. Короче.
2: Смешно уже, да.
1: Так вот, у меня вопрос, ты как вообще, ну ты же наверняка проходил периоды расставания с девушками или там с мальчиками.
2: С девчонками?
1: Ну да.
2: Да.
1: Да? А как ты с ними расстаешься?
2: Ну как?
1: Ты наверняка из тех, кто говорит, проблема во мне, только во мне, вообще не в тебе, да?
2: Неправда.
1: Вот не, нормально ты
2: ну,
1: прям...
2: Ну это же...
1: А вот эту правду матку ты можешь рубануть? Слушай, ты просто вот такая вот, ага. Поэтому мы расстаемся. Ты так делаешь?
2: А, сказать человеку по-настоящему, из-за чего мы расстаемся?
1: Ну вообще, вот как ты это делаешь? Какой способ ты выбираешь для
2: никто
1: себя?
2: Никто не говорит напрямую, никто не говорит правду в этих вопросах. Все конечно. Врут. Более того, если ты вознамерился сказать, как есть, ты, скорее всего...
1: Хочешь сойтись.
2: Скажешь не то, что ты должен сказать. Или перегнешь палку, или еще что-то такое.
1: Да.
2: Здесь...
1: Как тогда ты предпочитаешь? Как-то обойти стороной, чтобы человек даже не понял, что ты его бросил?
2: Да нету системы.
1: У меня такое, кстати, было вообще.
2: Во-первых, хотя да. Не, всякое бывало, да-да-да. Хотел сказать, во-первых, я никого никогда не бросал.
1: Было дело.
2: Пару раз. Но в основном, мне кажется, парни все через это проходили. Первый опыт всегда негативный.
1: Да.
2: Да, у девчонок не знаю.
1: Ужасно. Я помню, как я расставалась с первым парнем, это было ужас.
2: А,
1: я
2: ну
1: 40
2: да.
1: тысяч часов потратила, он так не мог понять вообще, что я хочу ему
2: мы
1: сказать.
2: Мы же втрескиваемся обычно невзаимно. Да. Невзаимно.
1: Да.
2: Как правило, наш краш это что-то такое недосягаемое,
1: да.
2: А мы с помощью этого человека как будто проверяем личные границы.
1: Да.
2: Насколько мы сами крутые. Я думаю, что это такая влюбленность а-ля проверка реальности.
1: А как ты в итоге бросаешь?
2: Ну, не знаю, нету системы, как повезет. Зависит от того, был брачный контракт или нет. Ну что там, вот Шакира
1: с Пике
2: расставались.
1: Будет делиться с тобой или нет?
2: Ой, хорошо бы, конечно, хорошо бы броситься, жениться на деньгах и ими подавиться.
1: Ох ты ж, ну я тебе тогда того желаю.
2: А мне уже за 40.
1: А и что?
2: Мне уже за 40.
1: Так очень многие женщины хотят именно вот, ну, типа взрослых мужчин, но они не понимают, что количество лет и психическое состояние, оно не всегда связано.
2: Ну как? Связано, просто неоднозначно.
1: Вообще не часто бывает. Сейчас 40 лет какие-то мальчишки вообще.
2: Так.
1: Да, ну это моя теория. Ладно,
2: девочки, давайте про мужиков.
1: 40 лет мальчишки? Мальчишки.
2: А ведь даже Всемирная организация здравоохранения
1: повысила этот рубеж.
2: До 75.
1: Ну нет,
2: до 75, до 74.
1: Ну ты чего?
2: Трех.
1: До 74 что, молодежь?
2: Ну.
1: Да не может быть.
2: А посмотри вот это.
1: Ну давайте мы сейчас поищем информацию, потому что тут, мне кажется, Никита нет-нет, да, и, мягко говоря, преувеличил. Как часто бывало в его жизни?
2: Вы же чувствуете себя молодыми, ребят. Мы же с вами молодые люди, верно? Даже если нам за 70, это нормально.

двигаться, и пока что до получаса ты потеряешь в этом направлении. Также на улице Лейла Ирбис примерно 10-минутная пробка, она стала намного меньше, так что в этом направлении можно совершенно спокойно двигаться. 10-минутная пробка ожидает тебя на Авантовом мосту, а далее на улице Круспилс. В принципе, на данный момент пробка до 10, на улице, до 10 минут. На улице Лубана в сторону центра у нас присутствует пробка примерно 10 минут на перекрестке Бривибас и Густава Земгала, также по 10 минут с каждой из сторон. Если ты заметил что-то на дорогах нашей страны, то обязательно сообщи на наш WhatsApp 2 5 0 3 7.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Пол там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
1: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half Price veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half Price!
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: этот джингл выполнен с помощью...
1: Ну, может быть, и с помощью искусственного, но спела ты сейчас в терцию.
2: Да! Очень,
1: да, молодец, молодец.
2: Помнишь... Я, кстати, не поющая.
1: Да ладно, все
2: да,
1: поющие.
2: К сожалению, ну только
1: да
2: если
1: все,
2: пьющие.
1: Все.
2: Но...
1: Тут разговор чисто о том, находится человек в форме или нет. Вот, например, в ванне все же поем на такую-то акустику. Ну, грех не спеть, там приятно прямо.
2: Вообще
1: все-таки
2: нет такого желания.
1: Серьезно?
2: Mm-mm.
1: Ладно, хорошо.
2: Никогда.
1: Давай.
2: Я знаю, вот у нас в компании друг поющий.
1: Mm-hmm.
2: Вот его девушка все время жалуется.
1: Ну, потому что он чувствует,
2: да,
1: что
2: он
1: это...
2: Он очень долго принимает душ, потому что очень много песен, которые нужно спеть.
1: Ну, конечно, чувствуешь социальный механизм, понимаешь, что хорош в этом.
2: А потом еще, как вот эти вот прически все делаешь, вот этот вот волос назад. Там тоже надо спеть,
1: вот это вот, да-да-да, фен.
2: Ну ладно, я сбила тебя с пути истинного, ты о чем хотел поговорить?
1: Нет-нет, давайте поговорим про профессионалов. Скажи, пожалуйста, помнишь, стали очень популярны вопросы такие от нормисов, что называется вот это. Сколько вы зарабатываете?
2: Да. Но это определенный человек вел в моду Юрий Дудь.
1: Да. Сегодня понедельник, и возвращаемся на работы.
2: Да.
1: В цеху хочется в том числе обсуждать вопросы зарплаты.
2: Конечно, публично ты хочешь.
1: Если бы тебе прямо сейчас пришлось это делать.
2: Да.
1: Вести переговоры. Есть ли у тебя система, по которой... Да. Есть ли система, по которой можно было бы запросить...
2: Больше?
1: Пересмотр зарплат. Пересмотреть.
2: Это вообще очень тяжелый вопрос.
1: Ну да, потому что люди как бы не используют схему ценностного предложения.
2: Ну-ка, например.
1: В маркетинге это давно уже изучили.
2: Расскажи.
1: Ну, давайте начнем с красного флага. Во-первых, не вздумайте использовать аргумент, что вы дофига работаете.
2: Да. Потому что вы должны дофига работать.
1: Ну нет, работодателя просто это не интересует.
2: Сколько ты там работаешь?
1: Он покупает твою ценность.
2: Да.
1: Сколько ты времени на нее потратил, это чисто твои личные проблемы.
2: Да.
1: Поскольку ты не продаешь время.
2: Работодателю это не аргумент, хорошо?
1: Ну, конечно.
2: Флаг, да. А что тогда можно говорить?
1: Ну, если говорить про ценностное предложение, то есть какая у тебя ценность? Какая? Смотри, вот клиент – это ваш руководитель. Продукт – это ваша работа, верно?
2: Да.
1: Ну, потому что кто еще? Начальник – это просто посредник. Тебе нужно вычислить, какую задачу ты выполняешь.

0: выясняешь.
1: Хотя бы самому разобраться, что ты делаешь на рабочем месте.
0: Вот. Выясняешь, какая у человека так называемая боль, да, например, там сроки горят, молодежь подводит постоянно, да? Клиент недоволен. И начинаешь говорить, я вообще-то выполняю вот такую-то, такую-то задачу.
1: Я вообще-то уже не молодежь.
0: За последние 3 месяца я оформил 4 проекта вот таких замечательных. Закрываю огромную часть работ, делаю такие-то важные, полезные вещи для коллектива. Вот почему нам следует пересмотреть зарплатные условия.
1: Слушай, ты сказал, 3 месяца, да? А вообще, ты как считаешь, как часто нужно просить повышение зарплаты?
0: Ну, постоянно нужно об этом говорить. Как минимум.
1: Ну, подожди, ты знаешь, что такие люди раздражают начальство?
0: Ну, не в лоб, потому что не надо в лоб. Скажи, а когда мы могли бы, в какой момент мы могли бы вернуться к пересмотру зарплаты?
1: А как ты считаешь, как часто вообще нужно просить повышение зарплаты?
0: Зависит от того, какие у тебя отношения с начальником. Ты можешь зайти...
1: Но если ты работаешь, в данном случае у нас огромная контора. Начальника, у тебя какие отношения? Ты начальника и знать не знаешь.
0: Может, я знаю. Есть очень много людей, которых на самом деле знаешь, а думаешь, что не знаешь.
1: Да.
0: А есть люди, которых вообще не знаешь, а они с тобой на короткой ноге сразу... И у меня очень много вопросиков по этой теме. Назначь человеку беседу о том, когда вы сможете пересмотреть зарплатные ведомости. И к этому моменту хорошенько подготовься. Тогда, возможно, ты не получишь «нет». Потому что тебе никто не скажет «нет». Тебе скажут «ой».
1: Как все не любят этот процесс.
0: Интересная тема.
1: Этот процесс не любят и со стороны того, кто просит повышение, потому что ты все-таки можешь получить вот это «нет», и очень часто такое вот и будет.
0: Но никто не скажет тебе «нет» в лоб, если это не садист какой-нибудь.
1: Да, подумаем.
0: Скажут «классное, интересное предложение, я должен рассмотреть все за и против», и тогда...
1: Вернемся к этому попозже.
0: Непременно, да. Вот. Не забывайте.
1: У кого есть секретные ходы, как просить повышение зарплаты?
0: Нет, у меня самый главный тейк. Мы заблуждаемся, когда считаем, что мы продаем свое время. Мы не время продаем.
1: Да.
0: Мы делаем ценностное предложение. В каком месте и что именно хорошего мы сделали. А сколько нам времени на это потребовалось, это уже мало кого интересует.

0: Банк платит своим клиентам?
1: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 16 августа куриное филе Тяково 2,69 и сливочное масло Залта только 99 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group. Размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize. Потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: Пацел, сабу, балс. Бедрибо стави драуги, ноликтаву, центас, ноликтаву.

0: представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ радио о погоде. 10 августа сегодня. Погода меняется из-за приближения циклона атмосферного фронта запада. Превращается солнечный день дождливый, ветреный. До полудня солнечно, сухо, малооблачно, 24 градуса. Затем пик тепла с часу до 4. Потом после 5 опускается температура, а после 21:00

0: Осадки накроют большую часть Латвии, включая Видземе. В Курземе 23 градуса в течение дня. Первыми встретят циклон, самый прохладный регион. Затем Земгале средняя температура 26, Риге и центре 27. Латгале примерно так же, ближе к ночи. Станет холоднее и осадки по всей территории нашей с вами страны необъятной.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: ты ж мой дорогой!
1: Пожелать тебе хочу.
0: Ну чего?
1: Понедельника. Такого, чтобы во вторник было приятно. Чтобы сначала было интересно, круто, захватывающе, потом легко, весело и прибыльно. Затем, чтобы было совсем-совсем здорово и даже местами как-то не хватает стресса. Где стресс? Стресса надо поменьше, друзья.
0: Кортизольчик такой, я ж привык вырабатываться, чего не вырабатываюсь?
1: Да, друзья, для вас понедельник открывали Наталья Горбачева
0: и Никита Матвеев. Всем доброе утро.

0: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kombuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlē savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kombuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
1: Выгодное предложение уже в Буницев с АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницев с АБЦ.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
3: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8

человека, который совершенно бесплатно, безвозмездно выполняет функции информационного агентства своего двора. Кто с кем поссорился, кто к кому приехал, кто во сколько вернулся домой. Этому человеку известно все. Да-да, я про того самого сплетника. Но вот одна 67-летняя Мириам из Колумбии решила, что такой объем информации не должен пропадать даром. И она годами записывала в тетрадь все интересное, что происходило в ее районе. Ссоры, романы, местные интриги. А потом начала брать деньги с желающих почитать все эти записи. Причем, чем интереснее сплетня, тем выше была цена. И по сообщениям СМИ, бизнес оказался настолько успешным, что дополнительного заработка хватило ей на покупку дома, а затем и еще одной недвижимости. И в интернете теперь спорят, это предпринимательская жилка или все-таки вторжение в чужую личную жизнь. Но я скажу вам одно, друзья, если ваша соседка очень внимательно здоровается с вами у подъезда и посматривает в вашу сторону каждый раз, когда вы проходите, возможно, это не просто соседка, а вы для нее контент, на котором она собирается неплохо подзаработать. Top Radio. We love summer.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
3: Big Bank платит своим клиентам?
2: Да, все.

завоевать внимание зрителей. И вот Netflix решил прорекламировать свой новый триллер весьма необычным способом. Компания буквально поселила актера в огромный билборд в центре Лос-Анджелеса на целых 3 дня. Внутри была настоящая мини-комната. Кресла, книжные полки, кондиционеры и все необходимое для жизни. Все это время актер наблюдал за прохожими, махал им, общался с помощью маркера и белой доски, на которой он писал свои ответы или вопросы. А над ним красовалась надпись «Как долго ты сможешь продержаться?». И все это отсылка к сюжету этого нового фильма, в котором семья

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня, 10 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. В течение дня во многих районах будет светить солнце, однако во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в Курземе сегодня до плюс 24 градусов, в Латгале до плюс 27. В центральной части страны, в Восточном Видземе и в Риге, воздух прогреется до плюс 27 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 10-14 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Латвии 11. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом. И наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

недавно. Доброго вам дня, и я хочу продолжить наш с вами день очень приятной новостью. В июле в роддоме в больнице Страдани на свет появились 117 малышей. Это рекорд, между прочим, для роддома за последние несколько лет. Конечно, пока что говорить, что в Латвии начался настоящий бэби-бум, рано. Это статистика только одной больницы, но на фоне общего снижения рождаемости такая новость все равно радует. И знаете, мне тут поневоле хочется отсчитать 9 месяцев назад и посмотреть, какой же месяц оказался самым романтичным. Если я не ошибаюсь, это получается ноябрь. Ну а что, да, за окном серо, холодно, темнеет рано. Вот и остается только согревать друг друга. И, похоже, этот способ оказался вполне рабочим. И на свет появились новые прекрасные июльские львы. Или, кстати, раки, если они родились в начале июля. Но все знаки зодиака прекрасны, каждый человек особенный по-своему. Но мы продолжаем дальше с музыкой Colorado от Loud Luxury на топ.

0: от Александра Стам. Свет на топ радио после рекламы. Остаемся вместе.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: līdz 329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad pie Tele2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fantelli Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
2: Для укрепления организма в аптеках Апотека. Скидка 50% на продукты витаминов D от Формула Витали. И скидка 30% на определенные продукты Артамол. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: ТВ6 Юлуц. Без бремзем. Готовимся к лилакаям мотоспорта шовам Галвас Пилсет Сирди. 15 августа пулкстенс 14 Ригас Дзимшенс Дин Свинип Лайка. Red Bull Showrun.

можешь купить дом, а вместе с ним получить еще и целую легенду и быть причастным, пока будешь там жить. Именно так произошло с мужчиной из Нью-Йорка, который 3 года назад приобрел обычный, как ему казалось, дом, и только потом узнал, что именно этот адрес в комиксах считается домом Питера Паркера, того самого Человека-паука. И теперь к его дому постоянно приезжают туристы, фотографируются, а со всего мира приходят детские письма тому самому Человеку-пауку. И в них ребята расспрашивают Человека-паука, как же у него получается спасать мир. Или просто приглашают его в гости посмотреть телевизор. И знаете, что мне понравилось больше всего в этой истории? Что новый хозяин не раздражается из-за такого внимания, а он наоборот говорит, если я живу здесь, значит, я должен вести себя как Человек-паук, поэтому разрешает всем фотографироваться со своим домом и даже читает письма, не пропускает ни одного, которые приходят к нему на этот адрес. И вот тут вот, пожалуй, настоящее супергеройство в том, что нужно уметь не разрушить чью-то маленькую детскую веру в чудо. Молодец, мужчина! Может быть, ты еще и

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam arbūzi 59 centi kilogramā. Cāļu pusspārnu vidusdaļas Rimi 500 grami 1,69 €. Piena produkcijai Alma atlaida līdz 35%. Rimi.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправы и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Your Emporium Money Body.

0: 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
1: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
2: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде. Сегодня, 10 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. В течение дня во многих районах будет светить солнце, однако во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в Курземе сегодня до плюс 24 градусов, в Латгале до плюс 27 градусов тепла, в центральной части страны, в восточном Видземе и Риге воздух прогреется до плюс 27 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 14 метров.

вместе с вами мы пережили это утро понедельника. По-моему, оно было очень даже приятным. Впереди самая приятная часть дня. Обед. Желаю вам приятного аппетита и услышимся с вами совсем скоро, через 3 часа. Ну, а пока что...

0: Латвии полдень. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 sejiču tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
3: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом стал мед, сдавай.
5: Теперь Weekend на новую коллекцию осенней одежды и обуви скидки до 30%. Примеряйте дома без предоплаты.
6: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
7: Выгодное предложение уже в Бунецис АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA 2500i. Мощность до 2000 Вт.

0: Бати заметал еще больше. Юрмосгаз 16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Дрогас скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Дрогас. Почувствуй красоту.

0: Желание тусоваться до самого утра, невзирая на усталость и, возможно, на понедельник. Здесь ни у кого голова не болит. Все вовремя успели на свое рабочее, любимое, надеюсь, место. И по топ-радио проведут этот понедельник.
1: За хитом.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На топ-радио.
0: Очередная рабочая летняя неделя. Давайте проведем ее вместе. Вместе с большими хитами Man on the Moon, Alan Walker.

10 число, август месяц, и еще у нас, кстати, будет помимо этого понедельника, три понедельника, потому что понедельники прям празднуют свой месяц, потому что их много. 3 число, 10, 17, 24 и 31. А 1 сентября, осень, начало будет со вторника. Да, ни один другой день в августе не богат настолько, насколько понедельник. В эфире у нас рубрика «Не звучит». Мы послушаем здесь форматного топика. Очень часто появляется в нашем эфире, но ни разу не появлялся с треком «All or Nothing». Мне кажется, очень подходит для понедельника эта песня. Это не новая песня, но ни разу не звучала на нашем радио. Немецкий диджей и продюсер, его полное имя это Тобиас Топик. Он один из самых заметных и известных артистов европейской дэнс-сцены. Прославился благодаря таким хитам, как «Breaking Me», «Your Love 9 PM» и так далее. Что касается песни, которую мы послушаем, это динамичный танцевальный трек о решимости, преодолении страхов и готовности идти ва-банк ради своей мечты и любви. Основной посыл этой композиции заключается в том, что в жизни бывают моменты, когда нельзя сомневаться и нужно выкладываться на все 100%. Вот отсюда и название трека «Все или ничего».

0: вам большое за вашу активность и за ваше голосование. Вас становится все больше и больше. Голосование проходит круглосуточно через наш сайт и Telegram, то пройдет только хорошие новости с среды по пятницу. Это номер три, бывший уже лидера Югел и Moving to the Sun, с первой на третью после двух недель лидирования.
1: Достойный вице-лидер. Место номер два.
0: С мая не уходит из топ-3 Армин Ван Бюрен и Like a Child. Почти вернул себе первую строчку и возглавил наш топ в третий раз, но нет. У него пока две победы, зато 4 вторых мест.

0: Уже сказал, 4 вторых места, и это не предел. У него еще есть 5 третьих позиций. Два раза номер один. Армин Ван Бюрен, просто суперлетний хит нашего хит-парада по вашим голосам. Судить, если. 13 недель вообще в целом в нашем топе. А на первой позиции оказалась Мия Бойко. Композиция «Экспонат», но это за целый месяц. Мы еще подводили итоги июля месяца.
1: Лидер этой недели. Место номер один.
0: Там сложилась интересная ситуация по очкам, которые набрали за высшие позиции Армин Ван Бюрен и Мия Бойко. Поделили первую строчку. 103 балла у Югела и Moon to the Sun. 102 балла. Вот какая плотность. Ну а в недельном чарте выскочками выступили Гаязов Brothers и Санта-Лучия. С 6 на 1. 3 неделя в топе. Неожиданность. Вторая неожиданность — это то, что Шаде и Баиндия Мод 7 улетели с топа.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: поговорим скоро о спорте. Не так много новостей спорта, но есть. И о погоде тоже есть.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем с запада на восток пройдет зона осадков. К вечеру дожди начнутся в Курзаме. Вечером зона осадков доберется до центральной части Латвии. Ближе к ночи осадки начнутся и на востоке. Ветер легкий, южный, юго-западный. Местами порывы до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха в Латгале 24-26, 23-27 в Видземе, в Курзаме 19-27. В Риге увеличится облачность. Воздух в течение дня прогреется до 27 градусов. Дует южный ветер, к вечеру ожидается дождь. Завтра днем облачно с прояснениями, во многих районах ожидаются осадки в виде дождя, а воздух прогреется по стране всего лишь от 16 до 21 градуса. Ожидается, что это будет самый прохладный и самый дождливый день на всей этой неделе.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam krēmsieram Filadelfija atlaida līdz 35%. Tortēm, kūkām un ruletēm Latvijas maiznieks atlaida līdz 30%. Ar mans Rimi karti saldumiem geiša noteiktiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лил Майзе» имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба «Лил Майзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Лил Майзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: Лиетас, ко скалли не сака яуния узнемеи.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
7: Par pašsaprotamo nerunā.

Запятая, нападающий капитан клуба НХЛ Вашингтон Капиталс Александр Овечкин заявил, что выбрал 8-й игровой номер в честь своей матери. Новости спорта. Под 8-м номером всегда играла в баскетбол моя мама, цитирую нападающего Вашингтон Капиталс, олимпийская чемпионка. Всегда хотел играть под этим номером. Когда пришел в «Динамо», этот номер был уже занят другим игроком, поэтому сначала играл там под номером 32. Потом дорос до своей восьмерки, поделился Овечкин перед стартом, очередным своим стартом в Национальной хоккейной лиге. Среди хоккеистов, на которых он равнялся, это был Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Павел Буре и Александр Могильный. С новостями хоккея мы разобрались. Теперь о футболе. Там будет гораздо больше через два трека в нашем эфире.

новости спорта, футбол. Сотни поклонников Криштиану Роналду собрались 8 августа у церкви на Мадейре. Я рассказывал на прошлой неделе в конце недели, что Криштиану Роналду может оказаться совсем не свободным. В общем, они рассчитывали увидеть свободу, последнюю свободу футболиста. И потом бракосочетание и уже свадьбу с Джорджиной Родригес. Однако знаменитая пара на церемонии не появилась. Вместо них в храм приехали другие молодожены. Поклонники ожидали Роналду при температуре около 30 градусов, несмотря на то, что родственники футболиста ранее публично опровергли информацию о свадьбе. Сестра спортсмена обвинила СМИ в том, что они ввели людей в заблуждение. Сам Роналду отреагировал на публикацию сестры громким смехом. Слухи о свадьбе футболиста Джорджина Родригес 8 августа на Мадейре начали активно распространяться в последние недели. Точно дата и место свадьбы Роналду и Родригес пока неизвестно. Известно лишь, что футболист действительно сделал возлюбленную

интересные предложения. Зато пилот Формулы-1 Джордж Рассел и его девушка Кармен Монтеро Мунд обручились. Ну и вполне возможно, свадьба Криштиану Роналду не случилась, и должна была она состояться все-таки 8 числа. Она не состоялась из-за трагедии Месси. Сложно радоваться и некрасиво радоваться, когда у твоего главного соперника, как минимум по чемпионату Испании, умер отец. Отец легендарного аргентинского футболиста Лионеля Месси, Хорхе Орасио Месси, после продолжительной болезни скончался в возрасте 68 лет. На протяжении многих лет его отец был не только самым близким человеком для сына, но и его агентом, который принимал участие во всех ключевых решениях спортивной карьеры Лионеля Месси. Хорхе Месси сыграл решающую роль в становлении будущей мировой звезды. Когда 13-летний Лионель отправился в Испанию, чтобы попасть в Академию Барселоны, его отец сопровождал его и помог сделать первые шаги в европейском футболе. Позже он стал официальным представителем сына и более 2 десятилетий участвовал во всех важных переговорах, которые были связаны с его карьерой. Ну и последние переговоры Барселоны и Манчестер Сити по трансферу полузащитника сборной Испании Родри находятся на заключительном этапе. Синегранатовые заплатят за хавбека приблизительно 55 миллионов евро.

Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

Сегодня очень интересный, важный, я считаю, праздник, который, не призываю отмечать, но задуматься об этом надо, потому что им тоже, как всегда, мы угрожаем, несмотря на то, что один на один, наверное, без оружия человек бы проиграл. Когда-то львы обитали на огромной территории от Европы и Ближнего Востока до Африки и Индии, но в Европе они пропали, потому что мы заселились по полной программе, и сегодня их дикие популяции сохранились главным образом в Африке. Сегодня 10 августа отмечается Всемирный день льва, праздник в честь одного из самых узнаваемых

0: и величественных хищников планеты. Лев – единственная по-настоящему социальная большая кошка. Самое интересное то, что охотой чаще занимаются именно львицы. Именно самки обычно работают в команде, окружая добычу. Самцы при этом в основном защищают территорию прайда. Львы умеют отдыхать профессионально. Вот у кого надо поучиться трудоголикам, они могут проводить во сне и в состоянии покоя до 20 часов в сутки. Вот это уровень. Действительно, когда там найти время для того, чтобы охотиться. Грива не просто украшение, она помогает определить самца. Например, густая темная грива может говорить о возрасте и физическом состоянии льва.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15. За пультом. Сергей Литвинов.
0: Давайте продолжать общаться. Это второй час «Хит за хитом». Сегодня действительно 10 августа и действительно понедельник. Второй понедельник из пяти в этом месяце. Например, в сентябре будет 4 понедельника. Зато 5 вторников

на очереди у нас рубрика «Не звучит». Появляются здесь два музыканта. Майк Перри, шведский диджей и музыкальный продюсер, настоящее имя которого Микаэль Мац Роберт Персон. The Ocean 2016 года. Этот трек принес ему мировую славу. Вместе с ним будет Mentum, норвежский музыкальный дуэт из Осло, который получил тоже в 2016 году большую популярность. И вот они вместе собрались для того, чтобы в 2021 году мы отправляемся туда, чтобы впервые послушать на нашем радио ремейк на супер-классную песню от The Kelly Family под названием «Fell in love with an alien». Ремейк и следующая версия, более танцевальная, более современная. Оригинал вышел в 96-м году. В основе трека лежит история любви к человеку, который кардинально отличается от твоего привычного окружения, где образ инопланетянки служит метафорой уникальности. Давайте послушаем этот ремейк, пускай и не 26-го года, но звучит тоже очень свеж, по-свежему, благодаря Майк Перри и Mentum.

0: Катушка с шлангом Гардена всего 199 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 августа в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: ТВСС Юлуц. Без бремзы. Готовимся к лилакаям мотоспорта шовам Галвас пилсат сирди. 15 августа пустенс 14 Ригас дзимшанс дин свинив лайка. Red Bull Showrun.
3: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас. 17-я позиция.

Денис, небольшой привет. Привет другу Алексею. Он сейчас на работе и всегда слушает топ-радио. Передайте ему, пускай работает, а я без него на рыбалку поехал. Что ж, удачи вам там на рыбалке. Надеюсь, ваш друг с пониманием.

0: мы действительно вашего друга не оставим одного. Вашему другу большой привет. Спасибо за то, что с нами. А мы для вас создаем различные программы, играем музыку, рассказываем полезную, интересную информацию. Надеюсь, по крайней мере, на это. У нас на очереди еще одно 17-е место.
1: 17-я позиция.
0: Только что мы послушали Элик и Дженнифер Лопес «Everything's Fine». Трек, который 3 недели в нашем топе, выше места 15, пока что в топ-10 не прорывался. А вот этот трек, 12 недель в топе, ровно 2 года назад оказался на 17-м. «Swanky Tunes» «Бурита птица». Они уже были тогда на первом месте.

0: версию самых горячих хитов танцевальной музыки, тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: автомобильные новости по Европе и не только. Вот что вас ждет в этом часе. Помимо, конечно же, классной музыки и информации о погоде на сегодня и на завтра.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем с запада на восток пройдет зона осадков. К вечеру дожди начнутся в Курзаме. Вечером зона осадков доберется до центральной части Латвии. Ближе к ночи осадки начнутся и на востоке. Ветер легкий, южный, юго-западный. Местами порывы до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха в Латгале 24-26, 23-27 в Видземе, в Курзаме 19-27. В Риге увеличится облачность. Воздух в течение дня прогреется до 27 градусов. Дует южный ветер, к вечеру ожидается дождь. Завтра днем облачно с прояснениями, во многих районах ожидаются осадки в виде дождя, а воздух прогреется по стране всего лишь от 16 до 21 градуса. Ожидается, что это будет самый прохладный и самый дождливый день на всей этой неделе.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam Armands Rimi karti Eļām Borges 40% atlaide. Tomātu mērcēm Spilva 260, 500 vai 510 grami atlaide līdz 41%. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaide līdz 40%. Rimi.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета.
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: А размер имеет значение?
5: Смотря для чего.
4: Конечно, для хлеба.
5: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
4: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
7: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
8: Снижаем цены на мясные продукты. В магазинах Lidl с понедельника. Нарезанный свиной бекон горячего копчения 100 грамм 95 центов. Свиные колбаски 400 грамм евро 99. И вареная колбаса со шпиком 600 грамм 2,99. Lidl стоит того.
1: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

В Риге для улучшения движения общественного транспорта на перекрестке Карля Ульмане Гатве и Лелырбес запланировано создание полосы для общественного транспорта. Полосу общественного транспорта на перекрестке планируют обустроить к 30 августа для минимизации воздействия на поток транспорта, а там достаточно большое плотное движение. Работы в основном планируют проводить ночью. Рабочий процесс может быть корректирован с учетом погодных условий, но пока погодные условия хорошие. Сегодня светит солнце, мы ожидаем, что будет дождливо к вечеру в столице и ночи в восточной части Латвии, ну и завтра.

будет вновь много солнца и очень мало осадков, и выходные тоже предварительно обещают нам, что будут теплыми. Но ночи уже прохладные.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Парковка – это удивительная вещь. Машину уже поставил, а деньги за это отдавать почему-то особенно жалко. Но где в Европе водители чаще всего решают, вдруг принесет? Бельгия. В Брюсселе владельцы бельгийских номеров оплачивают около 76-80% парковочных штрафов. То есть примерно 20-24% остаются неоплаченными. Для иностранных машин ситуация намного хуже. Около 9% оплаты. Великобритания. Опрос почти 15 тысяч автомобилистов показал, что 6% признаются, что парковались на двойной желтой линии незаконно из-за непонимания правил. Нидерланды. Среди иностранных автомобилей в Амстердаме оплачивается только около 24% парковочных штрафов. С 26 года город начал применять блокировку колес для некоторых иностранных машин. Финляндия. В Хельсинки данные показывают, что около 80% штрафов иностранцы не оплачивают. Но это именно иностранцы, а не финны. Причем среди зарегистрированных в Латвии машин показатель был около 92% неоплаты, у эстонских 82%. В Латвии официальная статистика показывает большинство количества нарушений правил остановки и стоянки именно в Риге. Раньше схема «припарковался, а штраф потом как-нибудь потеряется» иногда работала. Но Европа постепенно закрывает эту лазейку. И, нарушив правила дорожного движения за границей, будь готов, что, скорее всего, тебе придется оплатить по возвращению домой.
0: Автоклуб с Сергеем.

0: Латвии 2 часа дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Ох, невозможно изменить направление ветра, но можно изменить положение парусов. И, пожалуй, это отличный жизненный принцип. Не всегда мы можем управлять обстоятельствами, зато можем решить, как ими воспользоваться. Сегодня отмечают День попутного ветра. Это неофициальный праздник путешественников, яхтсменов и всех любителей приключений. Ну, а пожелать попутного ветра появилось не случайно. Для парусника ветер действительно очень важен и настоящий подарок природы. И вообще они, эти парусники, появились уже тысячу лет назад, однако сейчас в 21 веке популярный электродвигатель, и тебе может отправить куда угодно, даже если ветра нет, ты все равно можешь куда-то плыть. А раньше же не было таких возможностей. Нет ветра, никуда не плывешь. Дрейфуешь, ждешь. Сейчас, благодаря электродвигателям и двигателям на топливе, можно отправиться в путешествие и не бояться того, что ветер не придет. А попутного, кстати, ветра желают не только морякам. Сегодня это выражение стало универсальным пожеланием удачи, примерно как «счастливого пути».
1: За хитом «Дневной мир».

0: за хитом. На ТОП РАДИО.
1: Или 7 футов под килем. Всем морякам и всем тем, кто связал свою жизнь с водой. Счастливого пути и попутного ветра. Скоро продолжим с рубрикой «Не звучит».

на очереди у нас группа, которая редко появляется, но все-таки заходит к нам в радиоэфир в гости. Это «Градусы». Песня «Они», «Она». Это поп-рок-группа, одна из заметных групп сцены 2010-х. И именно они подарили слушателям такие треки, как «Голую», «Режиссер», «Я больше никогда», «Научиться бы не париться». «Она», песня, вышла отдельным синглом в 2018 году. Это романтичная история о девушке, которая настолько запала в душу, получается, герою нашего эфира, что все вокруг начинает вращаться только вокруг нее. Жизненная история. Все когда-то влюблялись очень сильно.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
3: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим прямо сейчас. Место номер 4. 4.

0: Несмотря на 8 недель в нашем топе, это успех нашего местного диджея X-Dubbase. 8 недель в топе. До этого 4-го места у него было 6-е, 2-е, 7-е, 2-е и по разу номер 8 и номер 9. И вот впервые на 8-й неделе он ходит в топ-5 и почти даже дотянулся до пьедестала почета. Остановился на 4-м месте в пятницу 7 августа. Посмотрим, что 14 августа ему принесет.
1: Место номер 4. 4-е.
0: 2 года назад делаем шаг и видим, что тут тоже был трек, который впервые прорвался в топ-5 на тоже 8-й неделе. С 10-го места на 4-е Timmy Trumpet и Sun Comes Up, Sam Field. Почти похожая на 100% история 2 года назад была, только у другого тоже диджея, между прочим.

хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Легендарный трек «And Sing» и «Bye-bye». Иногда нам кажется, что новые будущие автомобили, которые нам предлагают купить с новыми технологиями, тестируют именно на нас. То есть выпустили, продали и смотрят, что происходит на дорогах общего пользования. Когда мы уже потратили свои деньги, возможно, долгое время копили на этот автомобиль, но это неправда. Все-таки какие-то тесты проводят, причем в реальных локациях, где мы тоже можем передвигаться и, собственно, использовать этот автомобиль, возможно, на пределе. Вот, попытались на пределе новый Hyundai Tucson опробовать, и он почти сгорел на олимпийском тесте. Об этом скоро.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем с запада на восток пройдет зона осадков. К вечеру дожди начнутся в Курзаме. Вечером зона осадков доберется до центральной части Латвии. Ближе к ночи осадки начнутся и на востоке. Ветер легкий, южный, юго-западный. Местами порывы до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха в Латгале 24-26, 23-27 в Видземе, в Курзаме 19-27. В Риге увеличится облачность. Воздух в течение дня прогреется до 27 градусов. Дует южный ветер, к вечеру ожидается дождь. Завтра днем облачно с прояснениями, во многих районах ожидаются осадки в виде дождя, а воздух прогреется по стране всего лишь от 16 до 21 градуса. Ожидается, что это будет самый прохладный и самый дождливый день на всей этой неделе.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Жесткие испытания нового кроссовера Hyundai Tucson вскрыли слабое место этого автомобиля, и это тормоза. Испытания новинки превратились в шоу с огнетушителями. Хорошо, что у них они были. Дело в том, что прототип компактного кроссовера 27 года чуть не сгорел из-за перегрева тормозной системы. Во время буксировки прицепа в горах драма разыгралась, когда инженеры проверяли выносливость узлов в экстремальных условиях. От высокой температуры сначала задымился, а затем воспламенился передний тормозной механизм. В итоге покрышки передние лопнули, и тест на этом, собственно, закончился. Да, похоже, у Hyundai Tucson 27 года будет жаркая история. Это хорошее напоминание о том, что огнетушитель — важная вещь в каждом автомобиле. Пускай жарко будет в нашем плейлисте, в отличие от автомобилей. Он, наш плейлист, не горит и не плавится. Прямо сейчас у нас подтверждение тому Инна и ее Hot.

фраза «папа, дай машину покататься» звучит как очень плохая идея. В Калифорнии двое детей, похоже, решили даже не спрашивать. Там 4-летние и 7-летние братья тайком взяли ключи от родительской Тойоты, угнали машину, устроили серьезное ДТП. Сначала автомобиль столкнулся со встречной машиной, после чего съехал с дороги и, к сожалению, сбил 30-летнюю девушку. Кстати, эта девушка недавно получила титул «Мисс Калифорния 26». Вот так не повезло. Она выжила, все в порядке. Пострадали и сами вот эти угонщики юные. У них сотрясение мозга. Теперь полиция выясняет, как детям вообще удалось завести автомобиль и выехать на дорогу. Отец говорит, что тщательно всегда прятал ключи. Видимо, не совсем. Я думаю, что она хорошо водит автомобиль, потому что каждый раз приезжает и не опаздывает вовремя. Далее, следующие два часа. Лина Исаева. Пока.

0: ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
1: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv. Turn us down.

0: Ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 16 августа куриное филе Тяково 2,69 и сливочное масло Залта только 99 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
3: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Ready Fest ЛВ.
5: Реклама сагнетискас дарбības veicējiem.
6: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegavi.
7: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30.

0: Латвии 3 часа дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная

что-то начала задувать, встречает нас бодро в этот понедельник. На улице какие-то порывы, что с распущенными волосами далеко не уйдешь. Через минуту они уже на губах, в глазах и вообще живут своей отдельной жизнью. А если вы решите этим вечером посидеть где-нибудь на террасе, то прижимайте салфетки, чеки и все легкое. Держите крепче. Но давайте этот ветер не будет нам сегодня мешать. Обратим его себе во благо. Говорят же, что главное, чтобы он был попутным. Так вот и пусть наши дневные смены сегодня дуют исключительно в нужную сторону этот ветер. Всем попутного ветра в делах. Это дневная смена. С вами Лина Исаева.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Від земи Айцина гаршу целюйма. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti gala mērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и

0: 20А. Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
1: LV aicina trāpīt desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
2: TV6 Jūlūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 14. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.

захочется ненадолго перестать жаловаться на нехватку времени и отсутствие вдохновения, потому что в Китае одну престижную литературную премию получил 57-летний курьер. Уже 8 лет он разводит заказы по городу, а стихи пишет прямо между доставками. За свою жизнь он успел поработать и грузчиком, и рабочим на кирпичном заводе, и даже мусорщиком. А теперь стал лауреатом одной из главных литературных премий страны. И знаете, что меня больше всего зацепило здесь? После награждения его спросили, собирается ли он теперь оставить работу курьера. А он ответил, что литература — это не лестница, с помощью которой можно убежать от жизни. Так что от жизни он бежать не собирается. И нам не советуют, видимо. И это очень сильная мысль. Получается, что любимое дело не обязательно должно спасать нас от жизни. Оно просто и делает саму жизнь гораздо интереснее. Чего я вам всем желаю. Иметь дело, которое станет делом вашей жизни.

0: Ждусь этим вечером. Ну, хотя бы в песне будем Moving to the Sun на Топ Радио вместе совсем скоро.
1: Izvēlē savējo 5L2, iPhone 17, komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām, tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad 5L2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
2: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня, 10 августа, в Латвии сохраняется переменная облачность. В вечернее время на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На побережье и в Курзаме температура воздуха сегодня прогрелась до плюс 24 градусов тепла, в остальной части страны до плюс 27. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
3: All-time favorites.

0: до 16 августа. Куриное филе Тяково 2,69. И сливочное масло Залта только 99 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Рэдифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Рэдифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Рэдифест ЛВ.
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top! Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo krāvas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
4: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
5: Top Music. Песня из Top
6: 20. Это Top 20. Top Radio.
7: 19-я позиция.

городе Испании или на каком-нибудь испанском острове, например, на Майорке. Кстати, туда некоторые туристы целенаправленно сейчас летят именно на этой неделе, потому что 12 августа именно Майорка окажется прямо в полосе полного солнечного затмения и станет одной из самых лучших точек для наблюдения этого явления. И остров готовится к серьезному наплыву туристов. Там луна не просто частично закроет солнце, как во многих других местах Европы, а примерно на 1,5 минуты полностью его перекроет. И вот желающих увидеть его ожидается столько, что туроператоры уже меняют расписание трансферов. Людей будут забирать из отелей на 2-3 часа раньше, чтобы они не застряли в пробках и не опоздали на самолет. А власти Майорки подготовили 26 специальных зон для наблюдения за этим затмением, чтобы хоть как-то организовать этот огромный поток зрителей. Так что 12 августа у испанцев, похоже, будет необычный вечер. Все будут дружно смотреть не на море, не на закат, а наверх, на небо. Но только, конечно, обязательно через специальные очки. Здесь уже экспериментировать со зрением точно не стоит. А мы пока немножечко поэкспериментируем с музыкой в завершении этого часа. Трек «Майорка».

0: Латвии 4 часа дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому

Суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

казалось бы, должность президента одна из тех, где исчезнуть практически невозможно бесследно. Все-таки человек постоянно под вниманием, на виду и буквально расписан по минутам. Но вот в Камеруне произошло почти невероятное. Местные жители уже 2 месяца не видели своего президента Поля Бию. Еще в июне он уехал в Европу, так тогда говорили, в короткую частную поездку, но она неожиданно затянулась. Власти уверяют, что президент сейчас находится в Швейцарии, однако его долгое отсутствие уже вызывает вопросы у жителей и оппозиции. Кто и как все это время управляет страной? Кстати, Полю на минуточку 93 года, и он руководит Камеруном с 1982 года и считается самым возрастным действующим президентом в мире. И вот тут, конечно, голова сама начинает придумывать самые разные версии, где он, что случилось, когда вернется. Но потом ловишь себя на мысли, а вдруг все гораздо проще. Просто он тоже мальчик, просто исчез и перестал выходить на связь. В общем, даже если ты президент целой страны, иногда внутри тебя все равно живет тот самый мальчишка-плохиш, который решил ненадолго пропасть, а потом такой, ой, а я разве не предупредил? Би-би-би-би-би, Би-би-рекса дальше с Дэвидом.

И вот так вот в Новой Зеландии член городского совета подключилась к официальному заседанию прямо из своей ванной комнаты. И все бы ничего, но вот на заднем плане оказалось развешанное бельишко. Мэр очень деликатно предложила коллеге немного передвинуть камеру. Та сначала уточнила, а что там видно. Узнала про белье, но особо не смутилась и спокойно продолжила обсуждать реформу местного самоуправления. Но интернет, конечно же, слушал уже не про реформу,

исследователи еще и разглядели какой-то движущийся силуэт за матовым стеклом душевой кабины. Кто или что там было, неизвестно, поэтому оставим это воображению соцсетей. В общем, еще одно напоминание. Перед важным видеозвонком проверяем микрофон, интернет и совершаем контрольный взгляд за собственные плечи. Иначе ваша речь может оказаться без внимания, потому что все будут изучать, как вы живете и какое бельишко носите под платьями.

0: выгодные предложения уже в Бунице и в ЗАБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунице и в ЗАБЦ.
1: Izvēlēties savējo

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня, 10 августа, в Латвии сохраняется переменная облачность. В вечернее время на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На побережье и в Курзаме температура воздуха сегодня прогрелась до плюс 24 градусов тепла. В остальной части страны до плюс 27 градусов. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

И это сейчас я вам сказала не для того, чтобы вас как-то обидеть. Я знаю, что звучит грубовато, но, поверьте, это лучшая новость, которую вы сегодня услышите. Все дело в том, что в 1980 году психологи провели эксперимент, который я вспоминаю каждый раз, когда выхожу из дома, там, не знаю, с прыщом на лбу или волосами, которые не так легли, как мне обычно нравится. Тогда участникам гримом нанесли на лицо заметный шрам и дали посмотреть в зеркало, чтобы они убедились, что этот шрам хорошо видно. Затем визажист наносил поверх специальный крем, чтобы грим не пересыхал, но на самом деле шрам в этот момент полностью стирали, а люди продолжали думать, что он у них на лице. Ну а дальше каждого отправляли поговорить с незнакомым человеком и после разговора спрашивали, как вел себя собеседник. В ответ участники уверенно говорили, что те косились на шрамы, отводили взгляд и держались напряженно. Люди были уверены, что с ними общались иначе, хотя шрама уже не было, и это ощущение было полностью создано собственным вниманием к себе. В психологии это называется spotlight effect. Нам кажется, что окружающие рассматривают нас так же пристально, как мы рассматриваем себя в зеркало. А в реальности же у людей есть занятия поинтереснее. Они думают о себе. Так что, если вам кажется, что на улице все заметят пятно на вашей футболке, да не переживайте, никому до него нет дела. А единственный человек, который весь день думает о вас, это вы. И то даже вы иногда отвлекаетесь. Так что не отвлекайтесь, друзья, думайте о себе, но только созидательно, без разрушительных мыслей. Ну и приятно проведите этот вечер, понедельник с нами. А мы с вами услышимся снова завтра. С вами была Лина Исаева. И пока что.

Да. Очередной понедельник, кстати, у нас... Знаете, сколько еще понедельников в этом летнем месяце? Еще, ну, включая этот, еще 4 понедельника. Ладно, последний понедельник, это будет 31 число. Новая неделя, новые мы, новый я, Артем Землянко, с вами до 7 вечера. Это вечерний драйв, как обычно. Что там было на выходных, помните еще? Или уже рабочий первый день все стер? У кого-то...

Норвегии ни разу не был. Практически у всех северных соседей был. Вот в Норвегии не был. Как дела? WhatsApp 2-5-0-3-7. Как ваши выходные? И как ваш первый рабочий день? Этот приятный, сильный довольно-таки, да, может, для кого-то не очень приятный южный ветер под вечер нам принесет дождь. Под ветер, вечер, вечер. Ай, скороговорка прямо какая-то. Дождь, будьте внимательны, осторожны, да. А, кто решил сегодня на велосипеде, на мопеде, на мотоцикле. Дождь будет этим вечером, по крайней мере, так говорят синоптики.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: В радиопогоде этим вечером в Латвии преимущественно пасмурная погода. С запада на восток страны пройдут осадки, местами обильные. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 16, местами до 20 градусов. В Латгале 19-21, в Земгале, Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 19, местами до 22 градусов.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Augusta pirkumi veikalos kursi. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex.

также Эдвард Май, Эдом Богачелли, Not Too Late. Поппи Баском, Сони Фадера, Think About Us.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на visionexpress.lv.
2: В детском отделе Sky & More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Sky & More Kids, улица Дунтес, 19А.
3: Milwaukee Big Red Demo Tour atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
4: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 16 августа куриное филе Тяково 2,69 и сливочное масло Залта только 99 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: Признавайтесь, у кого уже дождь начался, но сейчас не о погоде, сейчас немного дорожной информации.
1: Дорожную информацию представляет Евролом.
0: Топ-радио, дорожная информация, пробки в Риге на Густава Замгалагатва, Ирицю Добривас.

также Сенчо от Мир до Бриюбас. Муксалас по направлению к Каменному мосту, проспект Курземес от Маззолитудес до Юрмалас-Гатве, на бульваре Узворас от Каменного моста до Ранца-Дамбис и на Кристополд. Мелнсила до Дрейлиню движение затруднено. Телефон для дорожной информации 25037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

главного, лучший начальник. 2-5-0-37 для ваших сообщений. Наш WhatsApp. Продолжим в следующем часе. Ну и завершаем этот вместе с Дэвид Гетто. The World is Mine.

0: Если есть какие-то пробки по дороге на дачу, сообщайте.
1: Дорожную информацию представляет «Евролом».
0: Немного дорожной информации. Бривибасу, Джутас до Густава Замгалагат в пробка. Также на Улманягат от Вацейша до Лепая с Густава Замгалагат от Ерицю до Бривибас. На проспекте Курзамас от Маззолы Тудас до Юрмала Сгатва пробка. И на Валдемара от Элизабета с до Бульвара Кронвальда движение затруднено. Телефон для дорожной информации 250037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
1: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

В августе в аптеках «Апотека» скидки на солнцезащитную косметику. Скидка 50% на солнцезащитную косметику «Авене» и 45% на солнцезащитную косметику «Бабе» и «Из».

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maxima, lai nekā netrūktu. Aizpīk. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

руках полезная информация. Напомним, что в интернет-магазине rdvehicles.lv еще больше товаров. Теперь у них есть большой выбор шин для автомобилей. Также лего, товары для сада, электроинструменты, роботы, газонокосилки, детские электромобили и велосипеды, батуты, бассейны, грили. Не забываем, что бесплатная доставка в магазин RD Electronics по всей Латвии. И выбирайте, заказывайте сейчас rdvehicles.lv.

0: Размер имеет значение?
1: Смотря для чего.
0: Конечно, для хлеба.
1: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
0: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио «Погодь». Завтра немного попрохладнее. Также переменная облачность с прояснениями. Без осадков тоже завтрашний день не обойдется. Местами кратковременные. И ближе к вечеру их становится меньше. Северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем на территории Курзума от 17 до 19 градусов. Латгале 18-21. Земглавидзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 17 местами до 20 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Раньше делали музыку на века, да? Сразу фанаты Юмаха, Юмасол отозвались. Спасибо всем за компанию. Два часа, как обычно, стартовали этот вечера этой рабочей недели. Август у нас длинный. Еще все успеем. Отличного вечера. С вами был я, Артем Демьяненко. Еще раз спасибо за компанию. И почти мой тезка Артемас. I like the way you kiss me. В завершении этого часа. Отличного вечера. До завтра. Пока.

0: publiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
2: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 16 августа куриное филе Тяково 2,69 и сливочное масло Залта только 99 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
5: All-time favorites.

0: Теперь в Weekend на новую коллекцию осенней одежды и обуви скидки до 30%. Примеряйте дома без предоплаты.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.